0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898-5256-22.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53. Радио Ултра. Дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-